0: Где формула? Смирал, да? Бум, парец на рубите, парец по русу. Ведь опять компромату.
1: Испану, не важно, где ходит, он это
0: не знает. Сами, да?
1: Ай, я на
0: мало, да? Ай, я на мало, да? Ай, я на мало, да? Ай, я на мало, да? Ай, я на мало, да? Ай, я на мало, да?